0: Gato, su casa.
1: Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.

спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.